0: 85-й.
1: Ты хочешь сама себя сделать?
0: Я видео снимаю.
1: А, мушка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.